0: That was A Little Death to Laugh by Cold Cave, and before that was Je Suis Le Vent by Working for a Nuclear Free City. That means I am the wind. Ooh, look at that French minor coming in. But this next song is Moscú Está al Lado by Esplendor Geométrico, and I got about 15 minutes left. Again, just straight jams, guys. Here we go.
1: Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни «Пляски Советской Армии». Борис Александров, на слова Сергея Островова, «Песня о Ленине», солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов, дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров.

по зависимости. Ты даже пальцем шевелить попросту не умеешь. Если тебя что-нибудь не устраивает, ты или делаешь вид, что этого не существует.